0: дар ҳамин рӯҳия тарбият гирифтам ва имрӯз мақсади ман ҳимояи марзу бум ва ҳифзи сарзамини аҷдодӣ дар роҳи ободиву осоиштагии ватан аст.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». У микрофона Шахзода Зоирова. Здравствуйте. Восьмого мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ряд строгих указаний соответствующим структурам о полном удовлетворении потребностей рынка страны цементом отечественного производства. По поручению главы государства в течение следующих 2-3 лет, то есть в 2029 году, в различных регионах страны будут введены в эксплуатацию 4 новых цементных завода общей мощностью 6 миллионов тонн. С такой мощностью объем производства цемента в Таджикистане увеличится на 100%, что приведет к полному и избыточному снабжению внутреннего рынка высококачественным цементом по доступным ценам. На этих заводах будет создано около 5000 новых рабочих мест. В Республике Таджикистан принимает решительные меры для борьбы с сахарным диабетом. Реализация программы профилактики и контроля сахарного диабета Республики Таджикистан на 2026-2030 годы были рассмотрены 28 мая на заседании правительства страны. Документ разработан с целью сокращения данного заболевания и случаев смертности населения от него. Программа предусматривается не только использование имеющихся ресурсов для ранней диагностики, но и совершенствование специальной эндокринологической помощи, обеспечение доступа ко всем видам лечения, укрепление материально-технической базы, учреждение здравоохранения, подготовку научных и практических кадров. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что для эффективного предотвращения заболевания сахарным диабетом наряду с традиционными мерами очень важно обращение к здоровому питанию и здоровому образу жизни, в том числе посредством занятий спортом и физического воспитания. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на волне 102.2 FM.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Джилуи Хунар.
3: Эхтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
4: Чатан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунам.
2: Эҳёи анъана ва ҳунарҳои мардумӣ.
5: Ҳунар пушаймонӣ надорад.
3: Сулолаи хонаводагӣ.
6: Ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
2: Ин ҳама дар барномаи Ҷилои ҳунар.
3: Ҷилои ҳунар аз радиои صدای دوشنبه.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

еще об одном важном событии. Первый заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Малишони Мадзода принял участие во второй международной межпартийной конференции, состоявшейся по инициативе партии «Беларусь» в городе Бреста Республики Беларусь. Малишони Мадзода в ходе конференции, в которой приняли участие представители политических партий из 16 государств, подробно проинформировал участников о глобальной инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона под названием «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». Было подчеркнуто, что развитие межпартийного сотрудничества может внести значительный вклад в укрепление мира и стабильности, расширение политического диалога и развитие международных отношений. В конференции также приняли участие чрезвычайно полномочный посол Республики Таджикистан, Республики Беларусь Бахтовар Сафарзода и руководитель общественной приемной Народно-демократической партии Таджикистана в Российской Федерации Саидбек Мирзомудинов. В Республике Таджикистан хотят создать благоприятную среду для производства лекарства и устойчивого развития фармацевтической промышленности на основе современных технологий. Об этом было сказано 28 мая на заседании правительства Республики Таджикистан, сообщает корреспондент Ховар. С этой целью разработан проект программы развития фармацевтической промышленности в Республике Таджикистан на 2026-2030 годы. Программа поможет создать благоприятную среду для научно-исследовательской деятельности, увеличение производства импровизации продукции, обеспечение населения в сфере здравоохранения лекарствами и отечественной медицинской продукции. Кроме того, в ближайшие годы будет налажено выращивание, сбор и переработка лекарственных растений, а также привлечены иностранные инвестиции для развития сферы. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что для развития отечественного производства лекарств и поддержки предпринимателей, проводящих вся эту продукцию, необходимо широко использовать имеющиеся возможности. Двадцать шестого мая под руководством председателя Маджлиси Намандагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Эдизода состоялось очередное заседание второй сессии Маджлиси Намандагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан седьмого созыва. На заседании были рассмотрены инвестиционные соглашения между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью РУФТО по проекту оснащения предприятий других энергии солнечными панелями общей мощностью 12 мегаватт в Республике Таджикистан. Инвестиционное соглашение между правительством Республики Таджикистан и концентрированными группы компаний БТК по реализации проекта создания кластера легкой промышленности группы компаний БТК в Республике Таджикистан, а также проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о государственной тайне. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие постановление. Вопросы повестки дня депутата Маджлиси Намандагон разъяснили первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Фарух Юсуфзода, начальник Главного управления по защите государственных секретарев при правительстве Республики Таджикистан Шерали Мирзо, заместитель председателя Комитета по экономике и финансам Тухир Набизуда, член Комитета по энергетике, промышленности, строительству и коммуникациям Фархот Каримзуда, а также член Комитета по правопорядку, обороне и безопасности Бахридин Зиюи.

Республики Таджикистан принимает решительные меры для борьбы с сахарным диабетом. Реализация программы профилактики и контроля сахарного диабета Республики Таджикистан на 2026-2030 годы были рассмотрены 28 мая на заседании правительства страны. Документ разработан с целью сокращения данного заболевания и случаев смертности населения от него. Программа предусматривает не только использование имеющихся ресурсов для ранней диагностики, но и совершенствование специальной эндокринологической помощи, обеспечение доступа ко всем видам лечения, укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения, подготовку научных и практических кадров. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмоли Рахмон, подчеркнул, что для эффективного предотвращения заболеваний сахарным диабетом наряду с традиционными мерами очень важно обращение к здоровому питанию и здоровому образу жизни, в том числе посредством занятий спортом и физического воспитания.

0: Еще об одном важном событии. В городе Душанбе пройдет шахматный турнир для детей и подростков. Весь турнир состоится 30 мая в детском парке Душанбе и будет посвящен Дню молодежи Таджикистана и Дню защиты детей. К участию приглашаются дети и подростки до 18 лет. Победители ждут грамоты, медали и памятные призы. Место детский парк, ориентир кукольный театр. Время 30 мая 11:00 по Душанбинскому времени. Регистрация только онлайн. Ссылка для регистрации в нашем телеграм-канале. Махди Баротов завоевал бронзу чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Таджикский борец Махди Баротов успешно выступил на чемпионате Азии по борьбе среди возрастных групп 2026 года, который проходит во Вьетнаме. В весовой категории 60 кг в греко-римской борьбе он стал бронзовым призером континентального первенства. Турнир проходит с 23 мая по 9 июня в городе Дананг и собрал около 1000 спортсменов, тренеров и представителей делегаций из 25 стран и территории Азии. Соревнования проводятся сразу в нескольких дисциплинах. Вольная борьба и пляжная борьба среди спортсменов различных возрастных категорий. Это были главные новости к данному часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шават душвор, таб кунад ногах бисёр. Падарону модарон, пардифен шават дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен кидс, маз барой кудакони аз ду моха, то ду сола ва азим боло, то двуздах сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бихав, Дардро Рафгарда, Ильтихобут Табро, Нобут Месозад, Суспензии Пардифен Беби ва Пардифен Китсро, Аздору Хонао, Дастраскунит, Ихтимоли Махдудьяти Истифода Дорад, Хаблан, Будухтур Маслихаткунит.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
9: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы на волне 102,2 FM Садоя Душамбе. А теперь немного о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии.

0: экологии республики. Горно-Бадахшанская автономная область, небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 5-10 градусов тепла, местами до 13-15, днем 22-27, ночью 0-5 градусов мороза, днем 10-15 градусов тепла. В Сагдийской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 14-19 градусов тепла, днем 28-33. В горах ночью 3-8, днем 16-21 градусов тепла. В Хатлонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура в долинах ночью 17-22 градусов тепла, днем 32-37. В предгорьях ночью 10-15, днем 22-27 градусов тепла. В районах республиканского подчинения небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура в долинах ночью 13-18 градусов тепла, днем 27-32. В горах ночью 6-11, днем 22-27 градусов тепла. В Душанбе небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 30-32 градуса тепла. С вами была Малика Шарипова. Хорошей всем погоды.
1: Радио Садовой Душанбе 102.2 FM.

0: Уважаемые радиослушатели, новости к данному часу. Сегодня, 29 мая 2026 года, в рамках Дней культуры России в Таджикистане была представлена экспозиция, подготовленная Национальным музеем Татарстана, вызвавшая большой интерес у посетителей. Фотовыставка и серия интерактивных мастер-классов ознакомили гостей с богатейшим наследием Казани, города, удостоенного почетного звания «Культурная столица исламского мира 2026 года». Организаторы постарались показать многогранность татарской столицы, от древней архитектуры Казанского Кремля и мечети Куль-Шариф до современных креативных пространств и исламских образовательных центров. Каждый снимок сопровождался подробными аннотациями на русском и таджикском языках, что позволило посетителям глубже проникнуться историей и культурной спецификой региона. Параллельно с фотовыставкой прошли практические мастер-классы, где все желающие смогли освоить традиционные ремесла, например, искусство каллиграфии, кожаную мозаику или роспись по керамике в национальных орнаментах. Как отметили посетители, эти мероприятия не только украсили программу «Дни культуры», но и стали важным мостом для взаимного понимания и познания двух народов. Это были новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня на радио «Садой Душанбе» мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукраны хамин давлат кунит, шукраны хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программа по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман саритазим банасти пои мардуми Таджикистан. Халхи Таджикистан фурод миораму ва мегуям. Таки башам барои миллатам, барои халхам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان
2: قانون اساسی خود را، کنستیتوسیون خود را با دست خودش قبول کرده است. این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: уважаемые радиослушатели, день, рубрика «День истории». 29 мая 2022 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с официальным визитом прибыл в столицу Исламской Республики Иран, город Тегеран. В международном аэропорту Тегерана высокопоставленного гостя, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло и искренне приветствовали министр энергетики Исламской Республики Иран Али Акбар Мехбробион и другие официальные лица. Двадцать девятого мая 2023 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму президенту Турецкой Республики, уважаемому Реджепу Таибу Эрдогану. Двадцать девятого мая 2025 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял первого заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Амину Мухаммед, прибывшую в Душанбе для участия в первой международной конференции по сохранению ледников. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными институтами. Год назад, 29 мая 2025 года, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана Эската Аремиду Салсию Аль-Шахбану, прибывшую в Душанбе для участия в первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. Двадцать девятого мая 2025 года президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мухаммад Ризой Арифом, прибывшим в Душанбе с официальным визитом для участия в первой международной конференции по сохранению ледников. На встрече были обсуждены вопросы развития и расширения многостороннего сотрудничества между двумя странами. Двадцать девятого мая 2025 года в рамках официального визита председателя Маджлиси Милля Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, встретился с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. В ходе встречи была обсуждена сегодняшняя ситуация и перспективы двухсторонних отношений Таджикистана и России. Двадцать девятого мая 1992 года были установлены дипломатические отношения Таджикистана и Азербайджана. Двадцать девятого мая 2009 года в городе Душанбе состоялась очередная встреча регионального политического диалога между Европейским Союзом и Центральной Азией с участием министров иностранных дел этих стран. 29 мая 2018 года в городе Душанбе прошла шестая конференция регионального сотрудничества России и Таджикистана. И в этот же день 2015 года была принята стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года. Это были новости из Дня истории.
1: Хорошее настроение – это не просто так. Это большой положительный заряд на весь день, который помогает вам справиться с проблемами и трудностями. Желаем вам, чтобы ваше хорошее настроение не зависело от погоды. И несмотря ни на дождь, ни на снег, у вас в душе всегда было безоблачно. Будьте с нами с радио «Садо и Душанбе».

сходит с ума, опять одна до дна. Одинокая постель, смят, виноват, что не рядом, так надо, это вряд ли.

Весна – это прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» у микрофона Шахзода Зоирова. Таджикистан и Китай подписали соглашение, в соответствии с которым достигли договоренности по контролю, карантину и продовольственной безопасности при импорте и экспорте замороженного куриного мяса и тиморического обратного куриного мяса. Документ также устанавливает порядок действий в случае появления инфекционных заболеваний птиц и повлияния деятельности экспортирующих предприятий и предусматривает принятие единых правил импорта и экспорта между двумя государствами. Государствами, способствующих безопасности и предотвращения распространения заболевания. Республики Таджикистан планируют принять программу по профилактике диабета на 2026-2030 годы. Проект программы был рассмотрен на заседании правительства 28 мая. По словам министра здравоохранения Джамалиддина Абдулузода, программа направлена на снижение заболеваемости диабетом и смертности от него, раннюю диагностику, улучшение эндонекрологической помощи, доступность лечения и укрепление материала. Реально-техническая база МЕЧ-учреждения. Президент страны, уважаемый Мали Рахмон, отметил, что для эффективной профилактики диабета важно не только лечение, но и здоровое питание, активный образ жизни, занятия спортом и прогулки. На заседании также рассмотрели проект программы развития фармацевтической промышленности на 2026-2030 годы. Ее цель – развитие производства отечественных лекарств, внедрение современных технологий, расширение выпуска импорта, замещающая продукцию, обеспечение населения местными препаратами и развитие переработки лекарственных растений, производство лекарств в стране и поддержка предпринимателей в этой сфере. В столице Таджикистана в городе Душанбе пройдет шахматный турнир для детей и подростков. Близкий турнир состоится 30 мая в детском парке Душанбе и будет посвящен Дню молодежи Таджикистана и Дню защиты детей. К участию приглашаются дети и подростки до 18 лет. Победители ждут грамоты, медали и памятные призы. Место – детский парк, ориентир – кукольный театр. Время 30 мая в 11 часов по душанбинскому времени. Регистрация только онлайн. Махди Баротов завоевал бронзу чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Таджикский борец Махди Баротов успешно выступил на чемпионате Азии по борьбе среди возрастных групп 2026 года, который проходит во Вьетнаме. В весовой категории 60 кг греко-римской борьбы он стал бронзовым призером континентального первенства. Турнир проходит с 23 мая по 9 июня в городе Дананге, собрал около 1000 спортсменов, тренеров и представителей делегаций из 25 стран и территории Азии. Соревнования проводятся сразу в нескольких дисциплинах. Вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба и пляжная борьба среди спортсменов в различных возрастных категориях.

рамках Дней культуры России в Таджикистане была представлена экспозиция, подготовленная Национальным музеем Татарстана, вызвавшая большой интерес у посетителей. Фотовыставка и серия интерактивных мастер-классов ознакомили гостей с богатейшим наследием Казани, города, удостоенного почетного звания «Культурная столица исламского мира 2026». Организаторы постарались показать многосторонность татарской столицы, от древней архитектуры Казанского Кремля и мечети Кул-Шариф до современных креативных пространств и исламских образовательных центров. Каждый снимок сопровождался подробными аннотациями на русском и на таджикском языках, что позволило посетителям глубже вникнуться в историю и культурную специфику этого региона. Параллельно с фотовыставкой прошли практические мастер-классы, где все желающие смогли освоить традиционные ремесла, например, искусство каллиграфии, кожаную мозаику или роспись по керамике в национальном орнаментах. Как отметили посетители, эти мероприятия не только украсили программу Дней культуры, но и стали важным мостом для взаимного понимания и познания двух народов.

0: 26 мая под руководством председателя Мажлиси Намандагон Мажлиси Ули Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание второй сессии Мажлиси Намандагон Мажлиси Ули Республики Таджикистан 7-го созыва. На заседании были рассмотрены инвестиционные соглашения между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью РУФТО по проекту оснащения предприятий и других потребителей энергии солнечными панелями общей мощностью 2000 мегаватт в Республике Таджикистан. Инвестиционное соглашение между правительством Республики Таджикистан и консорциумом группы компаний БТК по реализации проекта группы компаний, а также проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о государственной тайне. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие постановления. Вопросы повестки дня депутата Мажлиси Намандагон Мажлиси Оули разъяснили первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Фарух Юсузода, начальник главного управления по защите государственных секретарев при правительстве Республики Таджикистан Шерали Мирзо, заместитель председателя комитета по экономике и финансам Тохир Набизода, член комитета по энергетике, промышленности, строительству и коммуникациям Фархот Каримзода, а также член комитета по правопорядку, обороне и безопасности Бахридин Зюе. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на волне 102.2 FM.
1: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند. شربتی برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Таджикистан расположена в самом сердце Центральной Азии, имеет долгую и сложную историю, в которой независимость всегда была важнейшей целью. Для многих таджиков независимость стала не просто политическим событием, а моментом самопознания и осознания своей ценности на мировой арене. До советской эпохи территорию Таджикистана населяли различные народы, и в разное время она входила в состав великих империй – от ахеменидов до арабов, тюркских и монгольских завоевателей. Уже в этих ранних эпохах Таджикистан оказался на пересечении торговых путей, и его города стали важными центрами науки, искусства и религии. В начале 20 века Таджикистан стал частью Российской империи, а затем, после Октябрьской революции 1917 года, вошел в состав Советского Союза. Это привело к определенным изменениям в экономике и социальной структуре. Влияние России и Советского Союза оставило свой след. Но оно также вызвало сопротивление со стороны таджикского народа, особенно в первые десятилетия советской власти. Сложный путь к независимости Таджикистана начался с распада Советского Союза в конце 1980-х, начале 1990-х годов. В середине 1980-х годов республики начали набирать популярность идеи национального возрождения, что в свою очередь вызвало противоречие внутри страны. Призывы к независимости наряду с экономическими трудностями привело к массовым протестам. 1991 год стал поворотным. 9 сентября 1991 года Таджикистан официально объявил о своей независимости. Однако этот момент не стал моментом радости и единства. Нараставшие этнические и политические напряжения внутри страны в тот момент вряд ли позволили сразу почувствовать стабильность. Декларация о независимости не прекратила внутренние разногласия. Период с 1992 по 1997 годов был самым трагичным в истории страны. Гражданская война, которая началась вскоре после провозглашения независимости, унесла жизни десятков тысяч людей и оставила глубокие раны в обществе. Конфликт между различными политическими и этническими группами привел к разрушению множества городов и инфраструктуры страны. Военные действия также имели международное значение, поскольку в них активно вмешивались соседние государства и международные силы. Этот трагический период в истории Таджикистана стал важной вехой для будущего развития республики. Мир был достигнут лишь в 1997 году, когда были подписаны мирные соглашения, и страна вернулась к процессу восстановления.

После окончания гражданской войны Таджикистан начал восстанавливать свое положение как на внутреннем, так и на международном уровне. Важнейшим шагом стало принятие Конституции Таджикистана в 1994 году, которая закрепила основы государственного устройства и обеспечила политическую стабильность. В период постконфликтного восстановления значительную роль сыграли международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и соседние страны, включая Россию, которая предоставила экономическую и политическую помощь. Годы, последовавшие за восстановлением мира, Таджикистан стал строить свою экономику, улучшать инфраструктуру и работать над развитием социальных институтов. Несмотря на сложности, страна сумела преодолеть многочисленные вызовы, начиная с кризиса 1990-х годов и до нынешних экономических трудностей. Таджикистан за годы своей независимости смог достичь значительных успехов. Особенно в последние десятилетия страна продемонстрировала стабильность в политике, улучшение условий жизни населения и развитие образования. Существенно возросли инвестиции и инфраструктуру, а также в сельское хозяйство, особенно в водоснабжение и ирригацию. Необходимо отметить важность развития отношений с соседними государствами. Таджикистан активно участвует в различных международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию договора о коллективной безопасности, что позволяет поддерживать и развивать сотрудничество в области безопасности и экономики. Таджикистан стал важным транзитным узлом для торговли и связи между Востоком и Западом. Одним из ключевых факторов для этого является его стратегическое расположение и участие в международных транспортных коридорах, таких как «Шелковый путь». Независимость Таджикистана – это не просто политическое событие, это часть долгого исторического процесса, в котором народ Таджикистана проявил стойкость и способность восстанавливаться после трудных испытаний. Страна продолжает двигаться вперед, и хотя путь этот не всегда прост, он полон надежд и стремления к лучшему будущему. Сегодня Таджикистан – это страна, которая гордится своей многовековой историей, культурой и традициями. Восстановление независимости стало не только победой, победа политическая, но и победой народа, который смог сохранить свою идентичность и достоинство в самые трудные моменты своей истории.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: С 30 мая в Душамбе начинается новый сезон внутригородских и туристических маршрутов «Red Bus Towers» путешествия на красных автобусах. Сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Проект реализуется по инициативе исполнительного органа государственной власти столицы с целью развития туристической отрасли, продвижения туристического потенциала Душанбе, расширяя спектр современных туристических услуг и привлечения большого числа отечественных и иностранных туристов. В рамках маршрутов жители и гости столицы могут ознакомиться с историческими, культурными и архитектурными достопримечательностями Душанбе. Экскурсии будут сопровождаться профессиональными гидами на таджикском, русском и английском языках. Участникам предоставят подробную информацию об истории, культуре и богатом наследии таджикского народа, а также о туристических возможностях столицы. Для создания праздничной атмосферы предусмотрена культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов и артистов. Регулярная работа туристических маршрутов продлится с 30 мая по октябрь. На первом этапе экскурсии будут проводиться по выходным дням, а в дальнейшем ежедневно, в зависимости от спроса со стороны туристов и гостей столицы. Приобретение билета будет осуществляться в электронном формате при содействии туристических компаний. К реализации проекта привлечены ведущие субъекты туристической сферы, в том числе компания King Tower и Samon Travel. Один из маршрутов, стартующий по субботам с 19 часов 30 минут от государственного учреждения «Парк Наврузгох», охватывает основные культурные и общественные объекты столицы, включая площадь Истиклол, парк имени Устода Рудаки, площадь Дюсси, Национальный университет Таджикистана, гостиница «Сирена», «Хаят», «Реджерси», комплекс «Кохи Навруз», озеро молодежи и другие достопримечательности города. Отдельный экскурсионный маршрут предусматривает поездку из Душанбе в историко-культурный комплекс «Гисарская крепость». Тур будет организовываться по субботам с отправлением в 16:00 от Театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Это были все новости к этому часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Слушайте русский блог радио Садовой Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде Узбекской ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

0: эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа, у микрофона Шахзода Зоирова. С целью обеспечения жителей и гостей города Душанбе услугами туристического сезона внутригородские экскурсии Red Bus Tour путешествие на красных автобусах начинает работу 30 мая. Экскурсии на двухэтажных автобусах организованы по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе совместно с туристическими компаниями King Tour и Somun Travel и будут проводиться бесплатно. Цель запуска данной инициативы – ознакомление с туристическими возможностями столицы, создание благоприятных условий для отдыха жителей, гостей города, а также развитие туристической культуры. Желающие принять участие в бесплатных экскурсиях могут зарегистрироваться через социальные сети Душанбе Travel. Также можно обратиться через туристические компании King Tour и Somun Travel. 30 мая место сбора для участников экскурсии в 12.00 назначено у фонтана Шашара государственное учреждение Бога и Наруско. Сообщается, что новый сезон внутри города туристических экскурсий Red Bus Tour стартует 30 мая и продлится до октября 2026 года.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
6: А мой внук. Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
4: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
4: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: градусов тепла. В Сагдийской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Местами усиление до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 14-19 градусов тепла, днем 28-33. В горах ночью 3-8, днем 16-21 градусов тепла. В Хатлонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура в долинах ночью 17-22 градусов тепла, днем 32-37. В предгорьях ночью 10-15, днем 22-27 градусов тепла. В районах республиканского подчинения небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура в долинах ночью 13-18 градусов тепла, днем 27-32. В горах ночью 6-11, днем 22-27 градусов тепла. Душанбе небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 30-32 градуса тепла. С вами была Малика Шарипова. Хорошей всем погоды.
1: Радио Садовой Душанбе 102.2 FM.

Сегодня на радио «Садой Душанбе» мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукрана и хамин давлат кунит, шукрана и хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программа по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман саритазим баназди пои мардуми Таджикистан. Халхи Таджикистан фурод миораму ва мегуям. Таки башам барои миллатам, барои халхам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба мардуми Таджикистон
2: ملتی تاجیک، خلق تاجیکستان قانون اساسی خود را، کنستیتوسیون خود را با دست خودش قبول کرده است. این اثرهای اثر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: уважаемые радиослушатели, день, рубрика «День истории». 29 мая 2022 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с официальным визитом прибыл в столицу Исламской Республики Иран, город Тегеран. В международном аэропорту Тегерана высокопоставленного гостя, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло и искренне приветствовали министр энергетики Исламской Республики Иран Али Акбар Мехробион и другие официальные лица. Двадцать третьего года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму президенту Турецкой Республики, уважаемому Реджебу Таибу Эрдогану. Двадцать мая 2025 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял первого заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Амину Мухаммед, прибывшую в Душанбе для участия в первой международной конференции по сохранению ледников. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными институтами. Год назад, 29 мая 2025 года, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана Эската Аремиду Салсию Аль-Шахбану, прибывшую в Душанбе для участия в первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. Двадцать девятого мая 2025 года президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мухаммад Ризой Арифом, прибывшим в Душанбе с официальным визитом для участия в первой международной конференции по сохранению ледников. На встрече были обсуждены вопросы развития и расширения многостороннего сотрудничества между двумя странами. Двадцать девятого мая 2025 года в рамках официального визита председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, встретился с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. В ходе встречи была обсуждена сегодняшняя ситуация и перспективы двухсторонних отношений Таджикистана и России. Двадцать девятого мая 1992 года были установлены дипломатические отношения Таджикистана и Азербайджана. Двадцать девятого мая 2009 года в городе Душанбе состоялась очередная встреча регионального политического диалога между Европейским Союзом и Центральной Азией с участием министров иностранных дел этих стран. 29 мая 2018 года в городе Душанбе прошла шестая конференция регионального сотрудничества России и Таджикистана. И в этот же день 2015 года была принята стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года. Это были новости из Дня истории.
1: Хорошее настроение – это не просто так. Это большой положительный заряд на весь день, который помогает вам справиться с проблемами и трудностями. Желаем вам, чтобы ваше хорошее настроение не зависело от погоды. И несмотря ни на дождь, ни на снег, у вас в душе всегда было безоблачно. Будьте с нами с радио «Садо и Душанбе».

Весна – это прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен бебе ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Таҷикистон расположена в самом сердце Центральной Азии, имеет долгую и сложную историю, в которой независимость всегда была важнейшей целью. Для многих таджиков независимость стала не просто политическим событием, а моментом самопознания и осознания своей ценности на мировой арене. До советской эпохи территорию Таджикистана населяли различные народы, и в разное время она входила в состав великих империй – от ахеменидов до арабов, тюркских и монгольских завоевателей. Уже в этих ранних эпохах Таджикистан оказался на пересечении торговых путей, и его города стали важными центрами науки, искусства и религии. В начале 20 века Таджикистан стал частью Российской империи, а затем, после Октябрьской революции 1917 года, вошел в состав Советского Союза. Это привело к определенным изменениям в экономике и социальной структуре. Влияние России и Советского Союза оставило свой след. Но оно также вызвало сопротивление со стороны таджикского народа, особенно в первые десятилетия советской власти. Сложный путь к независимости Таджикистана начался с распада Советского Союза в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В середине 1980-х годов республики начали набирать популярность идеи национального возрождения, что в свою очередь вызвало противоречие внутри страны. Призывы к независимости наряду с экономическими трудностями привело к массовым протестам. 1991 год стал поворотным. 9 сентября 1991 года Таджикистан официально объявил о своей независимости. Однако этот момент не стал моментом радости и единства. Нараставшие этнические и политические напряжения внутри страны в тот момент вряд ли позволили сразу почувствовать стабильность. Декларация о независимости не прекратила внутренние разногласия. Период с 1992 по 1997 годов был самым трагичным в истории страны. Гражданская война, которая началась вскоре после провозглашения независимости, унесла жизни десятков тысяч людей и оставила глубокие раны в обществе. Конфликт между различными политическими и этническими группами привел к разрушению множества городов и инфраструктуры страны. Военные действия также имели международное значение, поскольку в них активно вмешивались соседние государства и международные силы. Этот трагический период в истории Таджикистана стал важной вехой для будущего развития республики. Мир был достигнут лишь в 1997 году, когда были подписаны мирные соглашения, и страна вернулась к процессу восстановления.

После окончания гражданской войны Таджикистан начал восстанавливать свое положение как на внутреннем, так и на международном уровне. Важнейшим шагом стало принятие Конституции Таджикистана в 1994 году, которая закрепила основы государственного устройства и обеспечила политическую стабильность. В период постконфликтного восстановления значительную роль сыграли международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и соседние страны, включая Россию, которая предоставила экономическую и политическую помощь. Годы, последовавшие за восстановлением мира, Таджикистан стал строить свою экономику, улучшать инфраструктуру и работать над развитием социальных институтов. Несмотря на сложности, страна сумела преодолеть многочисленные вызовы, начиная с кризиса 1990-х годов и до нынешних экономических трудностей. Таджикистан за годы своей независимости смог достичь значительных успехов. Особенно в последние десятилетия страна продемонстрировала стабильность в политике, улучшение условий жизни населения и развитие образования. Существенно возросли инвестиции и инфраструктуру, а также в сельское хозяйство, особенно в водоснабжение и ирригацию. Необходимо отметить важность развития отношений с соседними государствами. Таджикистан активно участвует в различных международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию договора о коллективной безопасности, что позволяет поддерживать и развивать сотрудничество в области безопасности и экономики. Таджикистан стал важным транзитным узлом для торговли и связи между Востоком и Западом. Одним из ключевых факторов для этого является его стратегическое расположение и участие в международных транспортных коридорах, таких как «Шелковый путь». Независимость Таджикистана – это не просто политическое событие, это часть долгого исторического процесса, в котором народ Таджикистана проявил стойкость и способность восстанавливаться после трудных испытаний. Страна продолжает двигаться вперед, и хотя путь этот не всегда прост, он полон надежд и стремления к лучшему будущему. Сегодня Таджикистан – это страна, которая гордится своей многовековой историей, культурой и традициями. Восстановление независимости стало не только победой политической, но и победой народа, который смог сохранить свою идентичность и достоинство в самые трудные моменты своей истории.

Слушайте русский блог «Радио Садой Душанбе» каждый день с 11 до часу дня на волне 102,2 FM в городе Душанбе, 102,2 FM в Сагдийской области, 103,1 FM в Хатлонской области и 102,5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекской ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.